0: Радио Фарханг – это голос времени. Это звучание культуры и отражение эпох. Здесь встречаются традиции и современность. Рождаются мысли и звучат истории, которые объединяют. Мы говорим о важном, бережно сохраняя наследие и открывая новое. Радио Фарханг. Мы рядом с вами. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели нашего мирного и процветающего Таджикистана. В эфире радио Фарханг, голос культуры, единства и добрых традиций. Сегодня, как и всегда, нас объединяет любовь к родной земле, уважение к истории и гордость за наше светлое будущее. Пусть в каждом доме звучат мир, тепло и радость, а сердца наполняются вдохновением и верой в завтрашний день. Русский блок радио Фарханг начинает свою программу и прямо сейчас главные новости дня, важные события страны и мира, а также все самое интересное для наших любимых слушателей. Сегодня в студии с вами я, Жасмин Назарова, и наш коллега Даулат Назаров. Оставайтесь с нами. Министр транспорта Республики Таджикистан Азим Ибрагим и начальник железнодорожного бюро Министерства земли, инфраструктуры и транспорта Республики Корея Ким Тэ Бен и начальник отдела зарубежных проектов Национальной железнодорожной корпорации Республики Корея О Бен Иль рассмотрели вопросы реализации инвестиционных проектов в дорожно-транспортной сфере. Об этом сообщили в министерстве. Таджикистан и Южная Корея в настоящее время реализуют 4 проектов в дорожно-транспортной отрасли. Стороны договорились начать в текущем году реализацию еще одного нового проекта по развитию интеллектуального транспорта в Душанбе. На встрече также обсуждалась подготовка специалистов железных дорог и метро, повышение квалификации работников железнодорожной отрасли. Одним из важных вопросов, обсужденных сторонами, было использование широких возможностей на саммите Центральная Азия плюс Корея, который состоится в сентябре 2026 года в Сеуле. Было отмечено, что саммит может способствовать развитию двустороннего сотрудничества и достижению еще больших успехов в этом направлении. Одним из вопросов, предложенных в рамках саммита, является подписание соглашения о сотрудничестве между Министерством транспорта Республики Таджикистан и Министерством земли, инфраструктуры и транспорта Кореи. Чрезвычайный и полномочный посол Республики Таджикистан в Соединенных Штатах Америки Завки Зода представил широкий потенциал и достижения энергетической отрасли Таджикистана за годы независимости на глобальном энергетическом форуме, состоявшемся в Вашингтоне. Об этом сообщили в посольстве Республики Таджикистан в США. Было отмечено, что президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, определил обеспечение энергетической независимости в качестве одной из стратегических целей развития страны. Для достижения этой цели в Таджикистане реализуются крупные и средние проекты энергетической инфраструктуры, включая строительство Рагунской гидроэлектростанции, линий электропередачи КАСА-1000 и других объектов. В форуме приняли участие представители ряда энергетических организаций и компаний, а также эксперты американских исследовательских центров. В селе Тохтамыш Мургабского района будет сдана в эксплуатацию первая ветровая электростанция мощностью 200 кВт. Об этом сообщает Министерство энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан. Источник отмечает, что в отдаленных селах Мургабского района Горно-Бадахшанской автономной области построены 22 солнечные электростанции общей мощностью 13 мегаватт. Строительство ведется в рамках проекта электрификации сельских районов, реализуемый Памир Энерджи при поддержке правительства Республики Таджикистан и Всемирного банка в целях достойного празднования 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан. Открытое акционерное общество «Памир Энерджи» приняло решение в преддверии этого знаменательного национального праздника ввести в эксплуатацию еще 7 новых солнечных электростанций общей мощностью 540 кВт. Группа специалистов в области здравоохранения из Казахстана посетили Таджикистан, сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан. В рамках поездки запланировано ряд мероприятий по обмену опытом в сферах акушерства, гинекологии и неонатологии, а также по вопросам оказания медицинской помощи матерям и детям. Гости посетили государственное учреждение медицинский комплекс «Истиклол», где состоялся обучающий семинар, посвященный актуальным вопросам акушерства и гинекологии и обмену профессиональным опытом. Программа пребывания предусматривает посещение ряда медицинских учреждений страны, в том числе государственного учреждения медицинский комплекс «Истиклол» городского медицинского центра номер 15 Душанбе, научно-исследовательского института акушерства, гинекологии и перинатологии Таджикистана, перинатального центра города Бохтар и центральной районной больницы Файзабада. События в республике и в мире. В эфире радио Фарханг. Будьте в центре событий.
1: 2-е координационное совещание по реализации дорожной карты по укреплению системы раннего предупреждения в Таджикистане на 2024-2027 годы состоялось в агентстве по гидрометеорологии Республики Таджикистан. Как сообщили в агентстве, мероприятие было организовано агентством по гидрометеорологии совместно с управлением Организации Объединенных Наций по снижению риска бедствий в рамках глобальной инициативы «Раннее предупреждение для всех». Участники обсудили реализацию мероприятий всех четырех компонентов дорожной карты, включая развитие гидрометеорологического мониторинга, совершенствование систем прогнозирования и оповещения, укрепление институционального потенциала и межведомственного взаимодействия. Особое внимание было уделено реализации мероприятий компонента 2, за который отвечает агентство по гидрометеорологии. Агентство представило результаты аналитического доклада о состоянии реализации мероприятий компонента 2 за период 2024-2026 годов. Согласно докладу, в стране продолжается работа по расширению сети наблюдений, развитию современных систем мониторинга и совершенствованию технологий прогнозирования опасных явлений. Среди достигнутых результатов отмечаются внедрение системы SmartMed Alert, функционирование новейших систем раннего предупреждения, восстановление гидрологических постов, а также развитие сотрудничества с международными партнерами, включая Валютную международную организацию и Азиатский банк развития. Вместе с тем участники подчеркнули необходимость дальнейшего укрепления межведомственной координации, цифровизации системы, внедрение многоопасностей системы раннего предупреждения, развитие прогнозирования на основе воздействия, а также мобилизации дополнительной технической и финансовой поддержки. Международные эксперты независимого агентства аккредитации и рейтинга в рамках процедуры институциональной международной аккредитации посетили Таджикский технологический университет, сообщает пресс-центр вуза. Эксперты оценили качество образовательной деятельности университета в соответствии с международными стандартами, а также авторитет на международной арене. В состав экспертной группы вошли специалисты из Казахстана, Украины и Таджикистана. Ректор вуза Зоир Рахмузода и представители делегации обсудили вопросы внедрения инновационных образовательных подходов, реализации совместных научных проектов и расширения академического обмена. Ректор университета отметил, что участие в международной аккредитации является важным шагом на пути повышения качества подготовки специалистов и подтверждением стремления вуза соответствовать современным мировым образовательным стандартам. Независимое агентство аккредитации и рейтинга, основанное в 2011 году в Астане, Республика Казахстан, является одной из авторитетных международных организаций, осуществляющих оценку качества образования в странах Центральной Азии и СНГ. Международная конференция Робия Балхи, первая женщина таджикской и персидской литературы, состоялась в Национальной библиотеке Таджикистана. В работе конференции приняли участие старший советник президента Республики Таджикистан по социальным вопросам и связям с общественностью Масрур Абдулозода, президент Национальной академии наук Хобиджон Хушвазода, директор Национальной библиотеки Лютфия Абдулхоликзода, ученые, исследователи, писатели и гости из зарубежных стран. Участники конференции отметили выдающийся вклад Робия Балхи в развитие таджикско-персидской литературы. Было подчеркнуто, что она является первой известной женщиной-поэтессой персидско-таджикского литературного мира, а ее творчество стало символом мудрости, таланта, духовной свободы и мужества таджикских женщин. В ходе мероприятия прозвучали доклады о жизни и литературном наследии поэтессы, ее роли в становлении классической поэзии и значении ее произведений для современного общества. По словам исследователей, Робия Балхи жила в X веке, в эпоху саманидов, и была современницей основоположника таджикско-персидской литературы Абу Абдулло Рудаки. Ее поэзия отличается глубокой лиричностью, гуманистическими идеями и высоким художественным мастерством. Ученые также напомнили, что юбилей Робия Балхи получил международное признание. 1050-летие со дня рождения поэтессы включено в список памятных дат ЮНЕСКО за 2026-2027 годы, что свидетельствует о мировом значении ее литературного наследия. Конференция стала важной площадкой для обсуждения вопросов сохранения и популяризации богатого культурного наследия таджикского народа, а также укрепления интереса молодого поколения к классической литературе и духовным ценностям.
0: Мы продолжаем нашу программу. Книга «Древний хуталь», издана по случаю 35-летия независимости Республики Таджикистан по инициативе Агентства по охране историко-культурного наследия при правительстве Республики Таджикистан. Как сообщило агентство, книга издана на основе археологических материалов о столице древнего хуталя, города Хулбук и его окрестных городов. Книга предназначена для историков и широкого круга читателей, интересующихся историей древнего хуталя. Результаты представлены. Представленного исследования показывает, что древний хуталь, как один из важных историко-культурных регионов Центральной Азии, играет видную роль в формировании цивилизационных процессов и национальной идентичности таджикского народа. Эти важные исторические памятники включены в первый вариант проекта «Хулбук. Столица древнего хуталя», представленного авторами этой книги в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Как указано в книге, территория хуталя содержит все виды археологических, архитектурных и естественно-исторических памятников, отражающихся процветание и благополучие хуталя в период от каменного века до его включения в состав Саманидской империи. Она представляет собой совокупность компонентов, в полной мере отражающих историю возникновения и развития города, его городскую структуру, а также внешнюю инфраструктуру. Следует отметить, что Таджикистан унаследовал множество исторических памятников, некоторые из которых не имеют себе равных по исторической значимости. Именно эти памятники привлекают наибольшее внимание туристов. В их число входят историко-культурные памятники древнего хуталя, вошедшие в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2025 году. В номинацию вошли 11 археологических и архитектурных памятников, расположенных в Басейском, Дангаринском, Фархорском и Ховалингском районах и районе Джалаледдин и Балхи Хатлунской области. В данную номинацию вошли исторический памятник, буддийский монастырь Аджинатепа, крепость Хулбук, город Манзаратепа, крепость Золизарт, мавзолей Мавлоно Тоджидина, город Халивард, Кофиркала, город Золизар, караван-сарай Тохира, Шартепа и буддийский монастырь Хиштепа. И о погоде. Сегодня в Таджикистане переменная облачность без осадков. Лишь днем местами небольшой дождь. Об этом сообщает агентство по гидрометцентру республики. По району республиканского подчинения переменная облачность преимущественно без осадков. Лишь днем местами в горных районах кратковременный дождь, возможно гроза, местами мгла. Температура в долинах ночью до 21, днем до 35 градусов тепла, в горах ночью до 15, днем до 27 градусов тепла. И в столице переменная облачность без существенных осадков. Температура ночью до 21, днем до 35 градусов тепла. Уважаемые радиослушатели, на этом наш эфир подходит к концу. Спасибо, что были вместе с нами на волне 106.5 FM. Это радио Фарханг с голосом культуры, добра и единства. Пусть в ваших домах всегда царят мир, благополучие и душевное тепло. А над нашим прекрасным Таджикистаном всегда будет мирное небо, наполненное светом, надеждой и счастьем. Берегите своих близких, цените каждый новый день и никогда не забывайте о любви к нашей родине, ее традициям и богатой культуре. С вами был русский блог Радио Фарханг. До новых встреч. Пусть каждый ваш день начинается с добрых новостей и хорошего настроения.

Влюблённый я уж давних пор, влюблённый в шею и уста, и в лик ласкающая взор. Пускай нет злата у меня, пускай пуста моя мощна, когда душа тобой полна, богат я, как багдадский вор. Как первозданный снег чиста твоя земная красота. Люблю серебряный твой стан и губ пленительный узор. От этой вечной красоты шумят любви моей сады. Люблю я милые черты, люблю я милые черты и тихий нежный разговор. И пусть вопали ничья, лишь я один, любовь твоя. Я все равно добьюсь тебя, я все равно добьюсь тебя преградам всем наперекор. Мою судьбу ты предреши, принять решение спеши. Я зеркало твоей души, я зеркало твоей души, в нем восхищение и укор.

Ради тебя я в этот мир пришла. Ради тебя, чтоб быть с тобою рядом, чтоб излечить твои недуги взглядом, спасти тебя и уберечь от зла, и в горький час твоею быть отрадой. Ради тебя я в этот мир пришла. Ради тебя я в этот мир пришла, меня откликнул ты, я появилась. Благодарю за все, что мне открылось, за свет, за боль, которыми жила, за ту любовь внезапную, как милость. Ради тебя я в этот мир пришла. И до меня река текла звеня, гора вздымалась глыбою немою, и смерть все так же спорила с любовью, жизнь возгоралась словно от огня. Все, что на свет, я принесла с собою, все это было, было до меня. Ради тебя я в этот мир пришла. Но если вдруг тебе я в тягость стану, и все вокруг обидой, как туманом, затянется и догорит дотла костер, горящий в сердце неустанно, уйду с пути. Твоя тропа светла, ты луч, перед которым тает мгла, и если жизнь ради тебя дана мне, отдам ее всю, от звезды до камня. Ради тебя я в этот мир пришла.

Уважаемые радиослушатели, а сейчас наша рубрика «Мир культуры и искусства». Рубия. Рубия Балхи, также известная как Рубия Аль-Куздари, была писательницей X века, сочинявшей стихи на персидском и арабском языках. Она стала первой известной женщиной-поэтом, писавшей на персидском языке. Жила в то же время, что и поэт Рудаки. Рубия упоминается в «Лубаб аль-Албаб» – сборнике персидских поэтов, составленном писателем XII-XIII веков Ауфи. В сборнике о ней говорится следующее. «Дочь Кааба, хоть и была женщиной, превосходила мужчин в своих достижениях. Она обладала острым умом и вспыльчивым характером. Она постоянно играла в любовь и восхищалась красивыми юношами». Рубия – одна из 35 женщин-суфиев, упомянутых в персидском труде 15 века «Нафахат аль-Унс» – биографическом сборнике, составленном Джами. Называя ее дочерью Кааба, Джами пересказывает эту историю со слов выдающегося суфийского мастера и поэта Абу Саида Абу Аль-Хайра, который сообщает, что она влюбилась в раба. Святыня Рабии находится в мавзолее Суфия Накшбанди в городе Балх на территории современного Афганистана. Святилище было отреставрировано в период с 2012 по 2016 года. В ее честь названы различные школы, больницы и дороги в провинции Белуджистан, Пакистана, Афганистане и Ирана. Знаменитые мастера литературного жанра, такие как Рудаки, Аттар, Джами, Риза Кулихан, Хидаят и другие поэты и писатели суфии, признавали ее себе равной. Появление уже в XIX веке развернутого романа о Рабия показывает значительную популярность ее стихов. Кроме того, для историка литературы, конечно, крайне важно установить, что уже на таком раннем этапе мы находим в персидско-таджикской литературе все элементы романа. От произведения Рабии и сохранилось очень немного. Но те стихи, которые дошли до нас, проникнуты теплотой и искренностью, отличающими их от традиционной любовной лирики. Лана Астрикова, писательница, поэтесса, эссеист, в своей работе отметила ценность стихов нашей соотечественницы и украсила их своими эмоциями. Со стихами Рабия Балхи русскоязычных читателей знакомы через переводчика произведений поэтессы Кириллова. В нескольких дошедших до нас антологиях сохранились ее лирические стихи, отличающиеся литературным мастерством, рассказывающие о традициях восточных женщин, сущности жизни и человеческом счастье. Кругом цветы, цветы, цветы, бесчисленны они. Как многоцветен ныне сад, он как аржанг мани. Не туча над землей висит, глазами джнуна слезы льет. Недаром розы алый цвет щекам, лейлы сродни. В траве агатовый тюльпан на кубок свадебный похож. На дне прозрачная слеза, внимательно взгляни. С короной кисры схож нарцисс, посередине золотой, а лепестки из серебра не помни. Как будто веруя в Христа, наряд монашеский надев, фиалки синяя, смотри, скрывается в тени. Скрывается в тени.

Строки, которые известны на русском, поражают изяществом, глубиной, искренностью и тончайшим сплетением, сплавом, проникновением в суть культуры не только восточной, но и мировой, европейской. Учитывая положение женщины того времени на Востоке, кем бы она ни была, дар Рубии феноменален до уникальности. Рубия действительно жила в Хорасане, как райская Перри, открывая двери в волшебный сад, где всегда цветут розы, и ее имя не выдумано, а тает, источает свой аромат, плетается в строфы, наполняет их, светится ими, дышит, околдовывает. Наиболее известна история ее гибели. Поэтесса, выросшая в знатной семье, влюбилась в раба Бекташа. Ее брат бросил раба в тюрьму, а свою сестру замуровал в натопленной бане, перед этим вскрыв ей вены. Последние стихи Рубия Балхи якобы написала собственной кровью. Вот фрагмент ее последнего стихотворения. Без тебя, о красавец, глаза два ручья, все лицо свою кровью окрасила я. До ресниц меня в бурный поток погрузил. Нет, ошиблась я, ты всю меня иссушил. Ты, войдя в мое сердце, остался навек. Нет, ошиблась, не кровь ты, а лишь человек. Ты ручьями пролил слезы из глаз моих. Ты хотел, чтобы косы омыла я в них. Я, как рыба в песке, извиваюсь в огне. Я зову, не идешь ты ко мне. Во дворце здесь влюбленную так сторожат, чтоб внезапно затем бросить заживо в ад. Чтоб в аду она тайну высокой любви начертала на стенах в огне и в крови.